хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

назначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные

серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дарфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, вожак, дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем.

назначен. Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы дервоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.